благословена Ты между женами, и благословен плод утробы Твоей, Иисус.